0: Еще немножко латино-поп-дэнс-поп звучания в работе Рао Алехандро и Рашена. Трек под названием «Понго» ждет нас впереди. Будет «Сибул» и «Never Go Away». А еще... Да, надо послушать это. Красиво в конце. Точка красивая. А еще будет красивая работа от Дэйва и Темс. Трек под названием «Rain Dance». Там тебе и R&B, и Soul. Все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс все многообразие стилей. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдин» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
8: Подробности по телефону звездочка 1800.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрю Инвесту Гранату 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: конце этого часа, почти в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди у нас до конца все-таки часа мы послушаем легендарную тему от Дензела «You Spin Me Round». Будет Sophie and the Giant, Shut Up and Dance. В общем, компания класс. А еще, конечно, классная компания, отличная. В нашем шоу «Rush» сегодня вечером.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: Мне кажется, что родители должны охранять детский мир сказок. В меру, конечно. Вот эти все «Дед Пихто», потом неожиданный, дальше еще неожиданней детский мир сказок. Где-где? В Караганде.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс. Реклама.
6: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
15: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
18: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
19: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться до 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: это танцевальная классика от Дензела. You Spin Me Round в конце этого часа на Европе Плюс. Ребята, больше хитов и больше музыки впереди. Они нас ждут в новом часе. Пошли послушаем.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, час дня.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кореева. Здравствуйте. Более 1000 льготников Северной Осетии отдохнут в санаториях. Во Владикавказе принимаются меры по предотвращению обвала кладки многоквартирного дома на улице Алагирской. А сегодня Всемирный день мороженого. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Более 1000 путевок на санаторно-курортное лечение получат федеральные льготники Северной Осетии. В этом году на эти цели региональное отделение социального фонда направило свыше 40 миллионов рублей. С начала года выдано 650 путевок. Льготники восстанавливают здоровье в здравницах Анапы, Кисловодска, Ессентуков, Геленджика, Кабардино-Балкарии и других регионов. Отмечу, оформить путевку могут те, кто не отказался от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения. Во Владикавказе принимаются меры по предотвращению обвала кладки многоквартирного жилого дома на улице Алагирской. Решение провести срочный капремонт фасада принято на заседании комиссии по ЧС при администрации города с участием Минстроя, Севаспроекта и МЧС. Мэр Вячеслав Мельзахов поручил незамедлительно приступить к разбору облицовочной кладки. Также принимаются меры по защите кровли двухэтажного здания, примыкающего к дому. Материалы для создания амортизационного слоя уже завезены. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили в финале Всероссийского фестиваля «Лига победителей» и на первенстве страны по рукопашному бою. Как сообщает Минспорта Республики, оба турнира проходили в Калуге. В общей сложности в них приняли участие 600 спортсменов. На фестивале «Лига победителей» Олег Мамукаев занял первое место, а Хетак Хасигов – третье. На первенстве России бронзовую награду завоевала Камила Цурьева. Сегодня Всемирный день мороженого. В массовой продаже оно появилось 10 июня 1786 года в США. Считается, что впервые о мороженом стало известно в Китае около 3000 лет до нашей эры. Это была смесь льда, фруктов и меда. В средние века мороженое стало популярным в Европе. Его рецепт привез путешественник Марко Поло. В нашей стране лакомство появилось в середине 18 века, но в промышленных масштабах его начали производить лишь в 30-х годах прошлого века. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки. Курс евро 82 рубля 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

0: Всем прекрасного летнего дня в компании Европа Плюс. Рада всех приветствовать и, как всегда, с удовольствием приглашаю к общению. В этом часе нам можно звонить 540-777 или писать. Номер наших мессенджеров для ваших текстовых посланий, приветов, поздравлений, которые я с удовольствием озвучу, 8-928-495-0102. И наша группа ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ тоже к вашим услугам. Заходите, оставляйте сообщения в комментариях к самой верхней записи. Также почитаем гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. Через пару минут слушаем Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Чуть позже Ёлка со своим хитом «Проще».
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Открывая час, Yearbox Graceland.
2: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Подкаст онлайн. Европа плюс.
1: Первые сообщения с приветами и поздравлениями начинают потихонечку поступать на номер наших мессенджеров. Напомню его еще раз. 8-928-495-0102. Можно писать в течение всего этого часа. Также в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ». Оставляйте сообщения в комментариях к верхней записи. Ну а первый привет сегодня достается Иришке и Аланке от Юры с пожеланием хорошего дня и приятного аппетита. Еще одно сообщение от Залины. От Залины большой привет Эллине с пожеланием хорошего настроения. Сегодня много не работы, пишет Залина. Ну, а мы продвигаемся дальше в этот рабочий день под классные ритмы Европа Плюс. У нас впереди Алекс Уоррен, услышим его суперхит под названием Fever Dream. Ну а вы можете позвонить, напомню, 540-777. С удовольствием познакомимся и пообщаемся. Удачи!
0: Владикавказ онлайн.
2: Онлайн.
3: Европа Плюс.

0: Usher и Lil Jon. Yeah. Только что на Европе Плюс. 13:20 на часах. Впереди, как всегда, еще больше хитов, еще больше самой разной музыки. Здесь на радио номер один в России. Владикавказ онлайн продолжается. Напомню, что нам можно позвонить 540-777 или оставить сообщение текстовое. Привет или поздравление на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Саши большой привет любимой дочке Агунде. Ну что ж, мы продвигаемся дальше. Впереди гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Скоро будем читать, узнаем, например, для чего сегодня стоит обязательно найти время львам. Не пропустите полный гороскоп. Ну а еще раньше услышим Disturbed the Serial, The Sound of Silence.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4. Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Делаете ремонт?
11: Не переплачивайте.
10: В стройцентре «СОМ» акция.
11: Нашли такой же товар дешевле?
10: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Итак, Овны, в череде странных мыслей и идей у вас сегодня появится какая-то одна гениальная. Тельцы, настроение сразу поднимется, как только вы встанете с кровати. Близнецы, не переутомляйтесь, некоторые дела лучше поручите другим. Раки, лучше пока не возвращаться к вопросам, из-за которых обычно много споров с близкими людьми. Львы, найдите сегодня время для качественного отдыха. Девы, не принимайте решений под влиянием негативных эмоций. Весы, ваши взгляды на жизнь сегодня могут пережить некую трансформацию. Скорпионы, избегайте сегодня лишней суеты, да и вообще лишних движений. Стрельцы, все возникающие проблемы легко исчезнут под вашим уверенным напором. Козероги, все, что в ваших силах, вы уже изменили, поэтому успокойтесь. Водолеи, день пройдет очень гармонично и спокойно. Ну и рыбы. Не все смогут понять вас правильно, но не стоит им разъяснять.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Now и The Warning на Европе Плюс со своим хитом Your Heart. Ну, а мы будем с вами продвигаться потихонечку дальше. Это Владикавказ онлайн на часах 13.36. И нам все еще можно успеть позвонить 540-777 или оставить сообщение на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102, а также в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания. Все со знаком плюс, с удовольствием озвучим. Ну, а к этой минуте отправляем большой привет Наталье с пожеланием хорошего дня и улыбаться почаще. Сообщение без подписи.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха сейчас плюс 26, ночью плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Аверин.
1: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
0: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Владикавказ онлайн.

0: 13:42 на часах. Продолжается Владикавказ онлайн. Напомню, что в режиме онлайн нас можно слушать ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн, а также на сайте europaplus.ru. Продвигаемся. И еще одно сообщение от Анны прилетело только что на номер наших мессенджеров, куда все еще можно успеть прислать свое сообщение. 8-928-495-0102. Большой привет Габисову Артуру с пожеланием хорошего дня. Повторюсь, сообщение от Анны. Ну а в продолжении музыкальной части нашего эфира Avalon Rockstan Vertigo.
1: Владикавказ.

0: Рамки Hotel на Европе Плюс, California Nights. Ну а мы будем с вами продвигаться уже к финалу часа. 13.51 во Владикавказе. И в оставшиеся минуты еще успеем услышать пару дуэтов Джейсон Деруло и Дайдо, When Love Sucks, а также New Religion от Биби Рекса и Faithless. Ну а Зейн со своим хитом Die For Me на старте нового часа, где с нами далее до 18.00. Алексей Мануилов у руля Европы Плюс. Оставайтесь с нами, хорошего дня. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра, услышимся.
1: Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.
15: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает.
16: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
13: Я не могу без вас.
17: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
18: Реклама 18+.
19: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: Тейм Импала и Дженни. Тейм Импала, проект Кевина Паркера. Да, ну а Дракула — отличный трек, который мы ждем в Еврохит Топ 40. Ну а итоги этой недели, напомню, в пятницу на Европе Плюс, как всегда, в 14.00 по московскому времени. Ну а кто где сейчас у нас в чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29-33-66.
5: Кинотеатру Алания Синема 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европе плюс. Идем дальше.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: «Гак» всегда уверен. Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989 035 0201.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Она у нас уже на горизонте. Робин Шульц и его суперхит One by One. Хофенбах тоже будут. Услышим Miles Away. Впереди Терри Свимс. Отличный хит Mr. Know It All. Впрочем, номер один сейчас в нашем чарте в Еврохит ТОП-40. Ну да, пятница абсолютно точно будет так и никак иначе.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Блин, забыли про рожь, но мы с целыми
3: давай
2: не хотели
3: измельчим.
2: Еще. Давай измельчим.
3: Получилась мука. И дальше кто-то из нас такой, а если добавить воду?
2: Да нет, оно наверняка случайно. Потолок протекает, приходишь, а уже вода накапала на муку. А потом солнышко после дождя припекло.
3: Я знаю, насколько оно припекло, это твое солнышко.
2: Я не знаю, на твоей версии сыпется.
3: И получилось, скорее всего, невкусно.
2: Да.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада! Реклама.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Хочу. Терек включает «хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика.
13: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
17: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
18: Мы никогда не будем вместе.
19: Не забирайте любовь.

0: Я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Зачисляй, хранит рать! Зачисляй, хранит рать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новая дорога соединит Горную Санибу и Кармадон. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти», а Артур Галачиев – бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Более 2,5 километра новой дороги построят от селения Горная Саниба до Кармадона. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, участок небольшой по протяженности, но сложный по объему работ. Дорога проходит в горной местности, где есть неустойчивые склоны, риски оползней и камнепадов. В настоящее время специалисты возводят подпорные стенки, укрепляют склоны габионами и укладывают железобетонные водопропускные трубы. Кроме самой дороги, предстоит построить 2 моста через Каури Дон и Геналдон. Завершить строительство планируют в следующем году. Более 200 миллионов рублей направлено на мелиорацию земель в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация 5 проектов запланирована в Ордонском, Моздокском и Правобережном районах. Общая площадь составит почти 1500 гектаров. Ожидается, что развитие мелиорации позволит увеличить производство зерна в регионе до 50%. В Северной Осетии временно изменена маршрутизация МРТ-исследований для детей. Как сообщает Минздрав, специалисты проводят техническое обслуживание оборудования в Республиканской детской клинической больнице. На этот период процедуру МРТ-исследования детям будут проводить на базе РКБ. После завершения работ функционирование МРТ в детской больнице будет возобновлено в штатном режиме. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Артур Галачиев стал бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве в дисциплине «Жим-лёжа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Галачиев занял 3-е место в весовой категории до 80 килограммов. Он поднял штангу весом 165 килограммов. Подготовили спортсмена тренеры Мадина Гусова и Руслан Гасиев. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки. Курс евро 82 рубля 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: Стремительные 3 минуты. Body Talk. Али Фарбен на Европе Плюс. Всем привет, отличного дня под лучшие хиты. Ну а самые-самые-самые у нас уже послезавтра. В пятницу 40 крутейших треков недели, напоминаю. И еще не поздно поддержать любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Сделай это прямо сейчас.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье.
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого.
7: Или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: на Европе Плюс, Russian Ralph, Alejandro и Wizkid. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Cartoon, по Индиях, Чо Мод, но чуть-чуть пораньше BTS, Swim. Это самый хит, который еще недавно был номером один у нас в Еврохит Топ 40. И сейчас тоже очень высоко на второй строчке.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Ну, немного о тех, кто с нами дальше, кто впереди. Чит-код и очень мощная история под названием «Блум». Попсы Клара и Кайза. Хит, который записан с энтузиазмом. Это чувствуется по

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отличного жаркого в Москве, по крайней мере, дня с Европой плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов, а вот они уже скоро. Это Avalon Rockstar, это Мэткон и, пожалуй, одна из самых удачных и ярких коллабораций последнего времени. Рика Абвайс, Джей Пи Купер, образца 2024-го впереди на Европе плюс. Jet Plan.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
0: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
4: Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: сначала.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-7260.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Очень добрая история. Stay на Европе Плюс. Соленый Калум Скотт. 16:50 в Москве. До конца этого часа. Сначала ждем Чапел Рон, а затем Шиллер и Питер Хепнер. Впереди на Европе Плюс Dream of You.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Блин, забыли про рожь, но мы с целыми не хотели
3: измельчим.
2: Давай измельчим.
3: Получилась мука. И дальше кто-то из нас такой, а если добавить воду?
2: Да нет, оно наверняка случайно. Потолок протекает, приходишь, а уже вода накапала на муку. А потом солнышко после дождя припекло.
3: Я знаю, сколько оно припекло, это твое солнышко.
2: Я не знаю, на твоей версии сыпется.
3: И получилось, скорее всего, невкусно.
2: Да.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада У! Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: europaplus.ru
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Космическая музыка у нас в конце часа на Европе Плюс. Dream of You, Шиллер и Питер Хепнер. Давненько они нам не попадались, но тем приятнее встреча, согласись. А в начале часа следующего на Европе Плюс уже Богдан Медведев. Ждем Broken Heart.

0: Латвии уже 5 вечера.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новая дорога соединит Горную Санибу и Кармадон. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти», а Артур Галачиев – бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Более 2,5 километра новой дороги построят от селения Горная Саниба до Кармадона. Об этом сообщил Сергей Меняйло. По словам главы региона, участок небольшой по протяженности, но сложный по объему работ. Дорога проходит в горной местности, где есть неустойчивые склоны, риски оползней и камнепадов. В настоящее время специалисты возводят подпорные стенки, укрепляют склоны габионами и укладывают железобетонные водопропускные трубы. Кроме самой дороги, предстоит построить 2 моста через Кауридон и Геналдон. Завершить строительство планируют в следующем году. Более 200 миллионов рублей направлено на мелиорацию земель в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация 5 проектов запланирована в Ордонском, Моздокском и Правобережном районах. Общая площадь составит почти 1500 гектаров. Ожидается, что развитие мелиорации позволит увеличить производство зерна в регионе до 50%. В Северной Осетии временно изменена маршрутизация МРТ-исследований для детей. Как сообщает Минздрав, специалисты проводят техническое обслуживание оборудования в Республиканской детской клинической больнице. На этот период процедуру МРТ-исследования детям будут проводить на базе РКБ. После завершения работ функционирование МРТ в детской больнице будет возобновлено в штатном режиме. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Артур Галачиев стал бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве в дисциплине «Жим лежа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Галачиев занял 3-е место в весовой категории до 80 килограммов. Он поднял штангу весом 165 килограммов. Подготовили спортсмена тренеры Мадина Гусова и Руслан Гасиев. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки. Курс евро 82 рубля 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: как заклинание Let Me Be. На Европе Плюс The Second Voice. 5 недель в Еврохит Топ 40 и высокое 5-е место. Сейчас отличный, я скажу, шанс забраться на вершину по итогам этой недели. Но в пятницу для Second Voice час X, как говорится. Ну а пока на вершине, напомню, Тедди Свимс и его Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
7: Плюс.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа.
1: Две трогательные минуты от Кендрик Ламара и СЗА, Luther на Европе Плюс. Вилли Вильям, потом Дэймон Бала и Дженни у нас на горизонте. Но сначала ваши лучшие истории.
2: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
3: Сегодня в саундчеке вы озвучиваете мысли, которые не дают вам покоя. Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Меня не покидают такие мысли. Я все не могу понять, как давали название предметам и окружающего мира. Почему помидор назвали помидор, а огурец назвали огурец, а дерево – это, например, дерево? Никак не могу этого понять.
5: Ну, кстати, это интересный вопрос.
3: А самое интересное, можно копать бесконечно. Я проверил, например, колесо. Да, вот почему колесо? Вот читаю, происходит от общеславянского корня кола, что означает круг. Хорошо, откуда круг взялся? Почему он происходит? От какого языка? Это интересно. Дальше.
6: Привет, бригада У, привет, Европа Плюс, привет, страна. Я работаю тренером по плаванию с детьми. И вот знаете, двухчасовая тренировка уже прошла, уже вымотаны все, и дети, и я, и посетители вокруг нашей веселой дружной команды. И через два часа ты им говоришь: ну ладно, ребята, сейчас можно покупаться. И они еще час купаются. А ты сидишь такой и думаешь: господи, ну откуда у них столько энергии? Вот откуда, где там вот эта кнопка, Юрий, где...
5: Домой идите.
3: Все, бассейн дальше не оплачен.
7: Привет всем. Меня больше всего интересует, как определили, какие грибы съедобные, а какие нет. Вот почему эти нужно сварить, чтобы они были съедобные, а эти можно сырыми есть. Вот кто это определил?
5: Ну, методом проб и ошибок.
3: Ну, мне кажется, всегда было два человека, из которых один не пробовал, а записывал.
8: Доброе утро, Европа Плюс. У меня такая мысль в голове уже, наверное, года два. Я вот смотрю на свою старшую дочь, и у меня возникает вопрос. Если ее не трогать и вот не стараться укладывать спать, будет ли этот момент, когда она сама выключится, и как он произойдет? Вот она просто раз упадет, уснет, она пойдет, реально ляжет, она никогда не хочет спать, она все время в движении, она все время наводит суету, она все время что-то делает. Вот вопрос. Ну, мне кажется, я даже не смогу это увидеть, потому что я вырублюсь намного раньше нее. Ну так вот, чисто мамский вопрос в голове.
3: Но это интересно. Как интересно. И то, сколько старшей дочки. 23, она все не может никак поставить нормально. Ну и финальное на сегодня.
9: Всем привет. Постоянно думаю о том, когда вот на дороге еду за рулем, я максимально отодвинута от руля, и положение, ну, так, полулежа. И я настолько привыкла к этому, что когда вижу водителей, которые очень близко придвинуты к рулю, я потом всю дорогу до конечного пункта думаю: блин, как он так ездит, удобно ли ему так?
3: Мне кажется, эти новости удобные. Взаимосвязаны. Человек едет нормально, потом видит, что другой на встречке лежит лежа. Господи, сейчас уснет, нужно повнимательнее и придвигать скрутку.
5: Возможно, кстати.
2: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: на Европе Плюс, Тейм Импала и Дженни. Тейм Импала, он же Кевин Паркер, говорит, что всегда восхищается, по-хорошему завидует классным вокалистам, сам он так не умеет. Но Дженни поэтому выбрал не случайно Кевина, она, согласись, отлично справилась со своей задачей. 17.36 в Москве, и задача многих водителей сейчас справиться с дорожными пробками, поэтому терпение и удачи тем, кто слушает Европу Плюс за рулем.
1: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
11: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Всем отличного вечера с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. 17:50 в Москве. И уже совсем скоро Леонид The Weeknd, а затем J5 и хит, который на 100, да ладно, на 200% прошел проверку временем. Впереди Find A Way.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 12+.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Европа плюс.

0: Final Way на Европе Плюс. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. В 7 вечера радиоактивное шоу. Тема интересная, тема, с которой сталкивался, наверное, каждый из нас. Самый нелепый повод для ссоры. Уверен, тебе будет что рассказать. В 7 вечера на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, был Владикавказье, 18.00.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ, с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Новая дорога соединит Горную Санибу и Кармадон. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти», а Артур Галачиев – бронзовый призер чемпионата России по пауэрлифтингу. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Более 2,5 километра новой дороги построят от селения Горная Саниба до Кармадона. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, участок небольшой по протяженности, но сложный по объему работ. Дорога проходит в горной местности, где есть неустойчивые склоны, риски оползней и камнепадов. В настоящее время специалисты возводят подпорные стенки, укрепляют склоны габионами и укладывают железобетонные водопропускные трубы. Кроме самой дороги, предстоит построить 2 моста через Кауридон и Геналдон. Завершить строительство планируют в следующем году. Более 200 миллионов рублей направлено на мелиорацию земель в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства республики, реализация 5 проектов запланирована в Ордонском, Моздокском и Правобережном районах. Общая площадь составит почти 1500 гектаров. Ожидается, что развитие мелиорации позволит увеличить производство зерна в регионе до 50%. В Северной Осетии временно изменена маршрутизация МРТ-исследований для детей. Как сообщает Минздрав, специалисты проводят техническое обслуживание оборудования в Республиканской детской клинической больнице. На этот период процедуру МРТ-исследования детям будут проводить на базе РКБ. После завершения работ функционирование МРТ в детской больнице будет возобновлено в штатном режиме. Жители Северной Осетии могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она посвящена дню начала Великой Отечественной войны. Зажечь виртуальную свечу в память о героях можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Артур Галачиев стал бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве в дисциплине «Жим-лёжа» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Галачиев занял 3-е место в весовой категории до 80 килограммов. Он поднял штангу весом 165 килограммов. Подготовили спортсмена тренеры Мадина Гусова и Руслан Гасиев. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки. Курс евро 82 рубля 78 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Добро пожаловать всем желающим пообщаться, передать пожелания, поздравления или приветы в рамках этого музыкального часа. Мы стартуем в эти самые минуты. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 10 июня, среда. Дозвониться в эфир вы можете по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания можно оставлять ВКонтакте, в нашей группе Европа плюс Владикавказ, или присылайте в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. По-моему, отличный сегодня выдался солнечный день, насыщенный, летний. Уже потихонечку все начинают осознавать, что лето наступило. Возможно, что-то планировать или что-то реализовывать в этот самый момент. Всем как раз-таки приятного процесса. Ну а из музыкальных удовольствий в ближайшем будущем здесь Биби Рекса и Faithless. Также в этом часе Майя Мишель. Ну а на старте BTS.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: что же, время перейти к первым приветам, которые уже оказались здесь. Отправить их можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Привет любимому человеку Андрею. Люблю, скучаю. И до скорой встречи. Это сообщение от Снежаны. А также еще огромный привет Анна просит передать своим соседям Сергею и Марату, а также подруге Ангелине, которая, как всегда, опаздывает. Но я надеюсь, что куда бы она ни опаздывала, рано или поздно благополучно доберется. Кстати, привет и всем, кто сейчас в пути, абсолютно неважно, целенаправленно вы куда-то торопитесь и тоже, возможно, опаздываете или просто катаетесь по городу. А впереди у нас в нашем музыкальном путешествии Сэм Фелт и Оакс, и чуть позже Медуза.
1: Владикавказ.

0: А у нас очередная порция пожеланий и приветов здесь. Вы и свои приветы также можете присылать на номер 8-928-495-0102 в любом из мессенджеров. Или дозвонитесь в эфир по номеру 547-77. Так, добрый вечер, радио, пишет нам Светлана. Хочу передать теплый и согревающий приветик своему любимому человеку. Зовут его Вячеслав. Я очень сильно его люблю. Он лучший на свете. Хорошего тебе настроения. Мы тебя очень любим и ждем домой. Передали. Также еще у нас привет огромный отправляется Батразу и подруге Иришке. Это сообщение от Людмилы. Ваших близких вы также можете порадовать. Просто вот так вот застигнуть врасплох. Возможно, а кто-то, быть может, ждет приветов и каких-то теплых слов в свой адрес. Ну и, конечно, все только-только начинается. Время в запасе еще есть. Так что пусть все, кто ждет, дождутся. В скорых музыкальных планах у нас здесь Алан Уокер и Изабелла Мелкман, и также намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатур 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
9: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
11: Спасибо, любимый.
12: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
13: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
14: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
15: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
16: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.
17: Европа Плюс.
16: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, четверг, 11 июня. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, полагайтесь на интуицию. Раки, сохраните свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного. Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками, позитивные эмоции лишними не будут. Весы, день, когда вам многое будет даваться легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Двигаемся далее и продолжаем обмениваться любезностями под любимую музыку здесь, в рамках этого музыкального часа. Сегодня 10 июня, день разрисованных ладоней. Кроме того, Всемирный день ремесленничества, день рождения шариковой ручки, Международный день электрика, день рождения киностудии «Союзмультфильм» и Всемирный день мороженого. Вот если кто-то еще не открыл сезон мороженого, то сегодня самое время.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас около 22 градусов тепла, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 15, а вот завтра в течение дня возможен дождь и до 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
1: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66. Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Двигаемся далее, прекрасно проводим этот прекрасный летний вечер. И есть очередная порция сообщений, давайте сразу же к ней и перейдем. Пишет нам Алина Зангиева: «Здравствуйте, Европа Плюс, хочу передать привет всей своей семье. Скажите, что я их очень люблю, они лучшие». Передали. Также еще у нас огромные приветы отправляются Владиславу и Роману. Пожелайте скорейшего завершения рабочего дня. Всем, кто на работе, огромные приветы и поддержка морально-музыкальная от Европы Плюс. Ну а тем, кто уже на сегодня с делами разобрался, расквитался, желаем прекрасного отдыха. Ну и помогать прекрасно проводить этот вечер нам будет очередная порция хитов. Это «Пинка», чуть позже «Тедди Свимс».
1: Владикавказ онлайн.

0: Завершается этот музыкальный час, но вечер среды продолжается, и пусть он будет для вас приятным во всех отношениях. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Ашер и Джан Кук. Ну а в новом часе долгожданное вечернее шоу «Rush».
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
5: Хочу чипсика.
6: Но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».
11: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF City на сайте HVLF.ru. 12+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Франция, 19.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Марат Бикметов. Марат, привет!
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята! Добрый вечер всем! Подешевели авиабилеты на российские курорты в пик сезона. Нарушившие закон россияне могут лишиться имущества, и жаркая погода сохранится в Москве до конца недели. Об этом прямо сейчас. Итак, в России вводится арест имущества уехавших из страны граждан, нарушивших закон. Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения. Закон подписал президент, он вступит в силу в сентябре. В перечень правонарушений входит в частности дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Также предусмотрен арест имущества, привлекаемых к ответственности, в том числе их средств на счетах в банках. Авиабилеты на российские курорты в пик сезона подешевели на 15%. Стоимость перелета без багажа снизилась по 50 маршрутам. Речь идет об аэрогаванях Москвы, Петербурга, Сочи, Минвод, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и Казани. Авиакомпании корректируют цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно и стали драйвером общего снижения. Это, например, минеральные воды. Между тем, больше половины россиян путешествует на автомобиле 2-3 раза в год. При этом каждый пятый отправляется в путешествие на машине раз в месяц, не считая поездок на дачу, по делам или в командировку. Почти две трети опрошенных заранее планируют маршруты, остановки в интересных локациях, а 18% отправляются в приключения без четкого плана и составляют маршрут по пути. Чаще всего автопутешественники тратят на дорогу 5-8 часов. Жаркая погода до 32 градусов сохранится в Москве до конца недели. Зной начнет спадать в воскресенье. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в субботу все еще 27-32 градуса, а в воскресенье уже 25-30, и ночь станет чуть прохладнее. Появятся кратковременные дожди и будет разворот ветра на северо-западный. Синоптик отметила, что на следующей неделе температура, скорее всего, будет около или чуть выше нормы, но сильная жара должна спасть. ФИФА предложила болельщикам разместить их имена на экранах стадионов на чемпионате мира по футболу. Они могут появиться на больших табло во время предматчевой разминки. Стоимость услуги – $79. Сообщения не должны содержать эмодзи, ограниченные 30 символами. Предложение охватывает все матчи группового этапа. Напомню, чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В конце выпуска курса валют на завтра. Доллар подорожал 71 рубль 79 копеек. Евро также в плюсе 83 рубля 8 копеек. Далее на Европе Плюс стартует вечернее шоу «Rush». Всем прекрасного вечера.

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: И сразу к теме. Сегодня среда. Среда у нас психологический день. Во втором часе тему обсудим с психологом Оксаной Козыревой. Вот, как мне кажется, с какой проблемой чаще всего идут к психологу? Мы часто ругаемся. И вот как раз о ругании, о ссорах мы сегодня и поговорим. Самый нелепый повод для ссор.
2: А как ты думаешь, вот этот запрос, он от женщины или от мужчины поступает?
0: От женщины.
2: От женщины.
0: Мужчины переживают, кажется, это внутри.
1: Потом у них это накапливается и прирастает еще в большую проблему.
0: И инсульт.
1: Там уже, да,
2: тем более, если ссоры из-за какой-то прям правда фигни.
0: Ну, бывает.
1: Но мне кажется, фигня даже таит что-то большее на самом деле.
0: Фигня, которая таит что-то большее. Ну, поясни, пожалуйста.
2: Звучит как книга, название какое-нибудь, знаешь.
0: Трансерфинг реальности. Фигня, которая таит что-то большее.
2: Лежит на полке с бестселлерами и стоит 1200.
0: Но это подзаголовок.
1: Я бы написала такую. Ну, какая-то мелочь задевает тебя. Но на самом деле это глубинная какая-то твоя рана, травма, и ты ее процедуешь на это.
0: То есть тебе кажется, что это ерунда и мелочь, но если тебя триггерит, значит,
1: да,
0: там...
1: Да, если распаковать, возможно, что-то откроется.
0: Такой анпэкинг немножко.
2: И что тебя триггерит, Саша?
1: Меня?
0: Ну вот нелепые поводы для ссоры. Может, ты закатывала кому-то истерики? Я пытаюсь представить.
1: Ну, я закатывала, наверное. Ну, не припомню. Я помню, что я в целом человек не такой склочный, стараюсь избегать этого всего, но моя подружка как-то на меня очень сильно обиделась из-за того, что я сходила в бассейн проверить просто, как он. Он был в моем районе. Я утречком сходила и отписалась подружкам в наш чатик, что я сходила в бассейн. И одна
0: Ты поплавала?
1: Да.
0: Ну, просто сходила. Ты еще и поплавала.
1: Да, она также отреагировала. Ага. Она почему-то оскорбилась, обиделась. Она тоже хотела... Она, кажется, тоже хотела в бассейн.
0: Конечно.
1: Она как-то вскользь мне про это говорила. Я говорю, ну пойдем потом вместе. Я же просто проверяла.
0: Я хотела сегодня, Саша.
1: Она говорит, нет, я хотела, вот ты пошла без меня.
0: Да.
1: И все, и она все со мной, и она не пошла больше.
2: Общается с тобой хотя бы все еще?
1: Ну, мы общаемся, да.
0: Но не на почве плавания.
1: Да, вместе мы так, кстати, и не пошли.
0: Но серьезный повод все-таки, не какая-то ерунда. Артур, у тебя какая-то вот ерундовая была такая ссора из-за чепухи?
2: Была, абсолютно, из-за неочищенного рожка для кофе, вот так вот. То есть, когда ты готовишь кофе, делаешь в рожок, засыпаешь, собственно, сам кофе, готовишь его, а потом...
0: Когда рожковая кофемашина.
2: Да, рожковая кофемашина. И после этого хорошо бы этот рожок очистить, потому что иначе кофе там закипает, и потом очистить его довольно трудно становится.
0: Да.
2: И вот как-то тоже...
0: Как тарелку от гречки, давай.
2: Примерно, примерно, да. По ощущениям. И сколько-то раз я нападал на то, что перед тем, как сделать себе новый кофе, нужно почистить этот старый кофе. И понимаю, как это сложно. И такой, ну, своей жене думаю, ну, что, ты не могла бы, что ли, почистить до этого? Вот, а выяснилось, что это я, оказывается, не почистил в предыдущий раз. Хотя у меня тоже такое было. Вот, но я просто понял про то, что действительно это бывает на почве какой-то накопленной усталости. То есть, если ты в течение всего дня ходишь весь какой-то загруженный такой, и вот это вот какая-то действительно деталь малейшая тебя поджигает, это ты как пух, вот этот вот июньский вспыхиваешь, горишь.
1: А кто вымыл по итогу?
2: Да я кто.
1: Ой, ты молодец.
0: А у меня вообще было с одной моей знакомой, значит, которая курит, и она все хочет бросить курить, у нее никак не получается. И поскольку я переживаю, там, хорошая моя знакомая, и мне где-то попалась какая-то статья или интервью кого-то, где человек рассказывает, что вот я бросил, никак не мог бросить, нет, не помогало, то не помогало, и вот помогло то-то, то-то, и я этой знакомой говорю, слушай, ты знаешь, я вот тут вот послушал человек, вот он говорит то-то, то-то, и мне полетело.
1: Почему?
0: Не знаю, но, видимо, это вот как раз то, что Артур говорит, что это какая-то очень болезненная тема, видимо, уже там было такое накопившееся количество уже, вот и у меня это, я знаешь, как последний, что там, соломинка, которая переломила хребет верблюду.
2: Ну, возможно, да, именно вот в этот день этой знакомой уже там 5 раз кто-то посоветовал бросить курить, к примеру.
0: Да.
2: И все от нее отворачивались, говорили, ну вот ходишь, воняешь, конечно, но пора бы уже, Люд, ну.
0: Но был очень, на мой взгляд, достаточно странный повод для ссоры. Друзья, именно странные, нелепые поводы для ссор мы сегодня вспоминаем. Расскажите, из-за чего вы ругались со своими близкими людьми, со своими вторыми половинками, родителями, детьми, коллегами по работе или просто мало знакомыми людьми. Какие странные, глупые, тупые поводы для ссоры были у вас? Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК в комментарии под сегодняшней темой. Ну и можете записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, там нажимаете на кнопочку, она сразу вылезает, написать в эфир и записывайте голосовушку.
3: На Европе Плюс.

самые нелепые поводы для ссор мы сегодня вспоминаем. Друзья, рассказывайте, из-за чего вы ругались с своими близкими людьми. Константин нам пишет сообщение «раз в месяц» и дальше метафора. «Раз в месяц, когда грудь партнерши тяжелеет, все поводы», добавляет Константин. Есть такие периоды, действительно.

0: Европа Плюс. Добрый вечер, Антон, Артур, Саша.
1: Здравствуйте, Олег, расскажите.
0: Да. В отделе, у нас в нашей фирме бухгалтерия, ну, вообще, во всех организациях есть бухгалтерия, отдел бухгалтерии. И конкретно в нашей, я не знаю, как в других, но в нашей они считают себя самым высшим отделом. Uh-huh. Боги, скажем так. Uh-huh. Вот. Ну, мы общаемся, конечно, нормально, но иногда и юморим. Uh-huh. Вот. Но наша бухгалтерия юмора коллег не всегда воспринимает нормально, адекватно. Uh-huh. И вот совсем недавно было так, что прихожу я в отдел бухгалтерии и говорю: ну что, бухгалтерия, накосячили? И так, немножко с улыбкой даже, и ну, вот так же, как сейчас сказал. Ага, ага. Как у нас главный бухгалтер въелась там сразу. Ты что? Я не накосячила. И так далее. Вот. Или там что-то потеряли, они бумагу какую-то накладную. Где-то у вас, наверное, потерялась, завалялась. Нет, нет, в бухгалтерии ничего не теряется. Угу. Пару часов находят. Ну да, да, потеряли. И вот на этой почве мы всегда это самое, немножко, ну как, не ругаемся.
1: Олег, а вы вот при этом, вот вы знаете, что они так реагируют, но вот зацепить немножечко, да, подтрунить над коллегами любите?
0: Ну, не то чтобы люблю.
1: Ну, можно.
0: Да, но я не думал, что настолько прям. Я даже не думал, что... Это такое из ряда вон выходящее слово накосячить.
2: Mm-hmm. Да, слушайте, Олег, расскажите, как увернуться можно от степлера быстро? Что надо сделать для этого?
0: Нужно нагнуться.
1: Нагнуться. Нужно нагнуться, присесть.
2: А пресс-папье там никакого нет в виде куска рельс какой-нибудь?
0: Нет, этого...
2: Слава богу.
1: Там может быть более сложная ситуация. Марина, держи его! И тогда уже... Да, Олег, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, у вас какие были странные, глупые поводы для ссор? Может быть, тоже с коллегами из других отделов, из других департаментов. Очень-очень вот такое вот, может быть, чувствительное самолюбие у ваших коллег, тоже не скажи им чего. Рассказывать о таких поводах для ссор, звоните нам 745-6565, код Москвы 495, и можете записать голосовой, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

Самый нелепый повод для ссоры. Это наша сегодняшняя тема. Слушатели рассказывают про свои. Тоже, друзья, можете написать в сообществе Европа Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой. Екатерина там пишет.

0: Однажды мы поругались уже бывшим молодым человеком из-за того, что его несуществующий пока мотоцикл будет стоять на зиму в нашей несуществующей тогда еще квартире. На тот момент у нас не было ни того, ни другого, но ссора была эпичная, мощная. До сих пор вспоминаю со смехом.
1: Слушайте, ну ведь действительно такие вещи надо обсуждать заранее.
0: Это правда. Хорошо, что вы обсудили и поругались еще до покупки квартиры и мотоцикла.
2: Ага. Может, как раз ссора была, потому что еще нет ничего. Ну, квартиры именно.
0: Да ты даже мотоцикл купить не можешь. Вот так вот она, наверное, закончилась.
1: Но хотя бы не было проблемы, чтобы выбирать между квартирой и мотоциклом. Знаешь, когда один из партнеров говорит: так, нам надо свое жилье уже.
0: Но подожди, а с другой стороны, вот мужчины, да, наверное, многие мужчины поймут, особенно мужчины, у которых либо был мотоцикл, либо которые тоже мечтают о мотоцикле. А где его хранить-то?
1: В гараже.
2: В гараже, да.
0: Ну а где ты возьмешь гараж? Ну гараж, Саш, сколько стоит гараж? Вот Саша у нас...
1: Подождите, ну я так полагаю, что мотоцикл все-таки довольно объемный. Ну там в квартире хранить его.
0: Ну возьми маленький объем, возьми 1,4.
2: А можно как велик, ну, в подъезде там, прицепить его, например?
1: Да, ну, не получится. Мотоцикл все-таки это не велосипед. Велосипед узкий, мотоцикл здоровый.
0: Мотоцикл здоровый.
1: Ну, это хорошо. Есть там всякие картинки где-нибудь в Пинтересте, где такая холостяцкая берлога, но она очень большая, квадратов 200, там у них гостиная, как правило, и стоит мотоцикл такой
0: красивый. Нет,
1: такой
0: берлоге стоит ламба, а не мотоцикл.
1: Или, да, какой-нибудь Porsche 911. Но если вот мы возьмем наши реалии какие-нибудь, у тебя квартира и комната 9 квадратных метров.
0: И там Урал с коляской.
1: 6 из них, да, занимает мотоцикл. Надо еще дотащить до туда, с другой
2: стороны. Можно что-то вешать, там белье.
0: Мотоциклетный шлем туда можно повесить. Куртку мотоциклетную.
2: Да.
0: Нет, распитайте, я просто к тому, что это правда глупый повод для ссоры, когда нет ни мотоцикла, ни квартиры. Но с другой стороны, вот если примерить, а действительно, вот хорошо, вот я купил себе мотоцикл, у меня нет гаража. Гараж купить стоит, ну, дофига.
2: Иногда мы знаем.
0: Да, спасибо, Саш. Иногда дороже, чем мотоцикл. Поэтому, ну, а куда его, как не в квартиру? Просто надо покупать плюс одна комната.
1: Видимо, да.
2: Вот такое сообщение от Дениса. Женой мы как-то поругались из-за слова «пюре». Я говорю «картошка», она «картофельное пюре». А для меня это «фруктовое». Ну, в общем, из-за нейминга мы поругались.
1: Подождите, а как, ну, пюре, есть картофельное пюре.
0: А есть фруктовое пюре.
1: Есть фруктовое пюре.
2: А для него, получается, пюре — это только фруктовое.
1: А как объяснить, в какой форме картошка должна быть подана
2: тебе? Толченая картошка.
1: Толченая?
2: А я всегда говорю толченая.
0: Ты не говоришь пюре, картофельное пюре?
2: Нет, я говорю толченка.
0: То есть вот если пюре, ты говоришь толченка?
1: Это твое сообщение было, Саш?
2: Нет.
0: Толченка — это
2: толченая.
0: Толченка — это как будто ребенок толченка.
1: Мне почему-то сразу есть расхотелось вообще после такого.
2: У нас всегда так говорили.
0: Толченка.
1: Ага.
0: Ну вот он толченка. Толчок большой, вот. Толчок мама, толчок папа. Это у них девочка родилась, толчонка.
2: Вы не шарите.
0: Ну да. Друзья, расскажите про себя. Из-за чего вы ругались? Может быть, тоже филологические недопонимания? Может быть, у вас разные названия чего-то? Вот вы, может, не знаю, там из разных городов, из разных регионов. Расскажите про глупые поводы для ссоры. Это наша сегодняшняя тема. Звоните 745-6565.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом G-Tour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле G-Tour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке G-Tour комплектации Edition по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация
3: информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан-дефис-промо.ру.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 000 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: 95.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу глупых, нелепых поводов для ссор. Татьяна нам пишет. Мы поругались из-за Ролтона. Для мужа это суп, видимо, из-за бульона. А для меня лапша. Помню, мы даже выясняли у продавца, как правильно. Продавец тогда посмотрел на нас, как на дурачков.
1: А вы что, из одной тарелки, что ли, ели? В чем предмет ссоры?
0: Неважно, не это. Ну что, ты будешь суп-то?
1: Ага.
0: В смысле, суп, это лапша.
2: Это правда какой-то суп.
1: Это лапша. Не суп, наверное.
0: Подожди, а что для вас? Секунду. Что для вас суп?
1: Ну суп, где есть бульон мясной. Мясной.
0: Ну подожди, ты когда заливаешь воду, там крупицы мяса в Ролтоне, я надеюсь. Но они, ну ты расскажи это вегану какому-нибудь или вегетарианцу, что там.
2: Ну их не обязательно добавлять туда, так что может быть они не добавили.
0: То есть, если мы добавили крупицы мяса, развели водой, это суп, а если не добавили крупицы мяса, это просто лапша с водой.
2: Суп ты должен как бы сам, как будто бы сварить.
1: То есть в кафе, в ресторане суп, который подают тебе, не считается супом, да? Не, ну то есть для меня, например, когда ты завариваешь Ролтон или любую такую быстро сварим лапшу, ее слишком много там по соотношению с бульоном. Да. Вот если бульона больше, его процентов 70, например.
0: А если в таре Ролтон, большой, если Ролтон ты вытаскиваешь, кладешь в бидон, заливаешь кипяток.
2: Не очень хочется такой.
1: Тогда теоретически возможно это суп, но я это уже есть не буду.
0: С бидона неудобно.
1: Но хотя мне кажется, в детстве часто было такое, что вот эта лапша, она просто служила как лапшой для супа, скажем. Ну то есть помимо лапши вот этой, или там еще была картошка, там мясо какое-нибудь, и вот лапша уже в качестве лапши.
0: Татьяна, простите, мы не смогли вам помочь. Мнения у нас разделились. Будем говорить.
1: А ведь могли и разругаться тоже сильно-сильно.
0: Ну, за эфиром.
1: Да, Людмила дозвонилась, расскажет про свою ссору из пустяка произошедшую. Люд, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: В общем, ситуация своеобразная. Мой мужчина предъявил мне то, что я должна сама следить за электроприборами в доме.
0: Так.
3: Если у нас есть перепады электричества в доме, то я должна смотреть, включена ли стиральная машина в трансформатор или нет.
0: Так.
3: Я это не проверила, к сожалению, и машинка ценой там 170 тысяч рублей погорела, непонятно, починится она или нет.
0: Обалдеть.
3: Я вообще работаю руководителем мебельного салона.
0: Так.
3: И на работе у меня есть и люди, которые следят за исправностью принтеров, интернета там и прочих каких-то ресурсов.
0: Ну.
3: А я просто слежу за ними, чтобы они все делали четко
0: то есть,
3: и вовремя.
0: Людмила, вы к тому, что
3: дома
0: у вас есть муж для этого? А дома у вас для этого есть что муж, вы? Иначе зачем вы выходили замуж? Вот, пусть следит.
3: Вот, да. Дома, он говорит, ну ты же там наводишь порядок, я дома хочу быть девочкой.
2: Вот. Справедливо.
3: Просто хочу отдыхать, быть девочкой, которая не заморачивается за всю эту технику.
0: Ой.
3: Просто вкусно приготовить, посадить цветочки. Вот это мое. А бегать вокруг холодильников и стиральных машин, ну, совершенно не хочется. И мой мужчина считает, что это пустяк. Хотя, когда он меня сравнивает со своими бывшими предыдущими...
1: Вот это да,
0: Людмила!
1: А вы про это умолчали?
3: Женственная, красивая, утонченная, нежная, эмоциональная. Но они были жестче, но в точках соприкосновения с техникой они следили сами.
0: Он это даже говорит, он говорит, да, вот ладно, моя поза-поза прошлая жена, вот она следила за стиральной
2: машиной. Вам обидно
3: это
2: слышать?
0: Ой-ой-ой.
3: Я сказала, что извини, но, по-моему, кроме этого...
0: Извини меня!
3: В отношениях я же лучше.
0: Конечно, Людмила.
3: Безусловно.
0: Да, Людмила.
3: Но тут я не хочу подтирать всякие там, в общем...
1: Да все подтирать.
3: Я сама за всем...
0: Да, Людмила, спасибо.
3: Ему кажется, что это пустяк.
0: А это не ерунда.
3: Это серьезная заявка.
0: Да, Людмила.
3: Но мое не соответствует.
1: Есть ощущение, что это минут 5 назад случилось.
0: Спасибо большое, Людмила, вам за звонок. Слушайте, ну, может быть, это как-то в спокойном состоянии, когда эмоции не брыжут через край, да, спокойным проговорить вот именно вот так вот, что вас это настолько беспокоит. И что именно? Друзья, расскажите про ваши нелепые, странные ссоры. Может быть, тоже кто-то обязан следить, как стиралка подключена или не подключена через трансформатор. А может быть, у вас что-то свое. Запишите голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК и можете записать голосовой на сайте europaplus.ru.

0: самые нелепые поводы для ссоры сегодня вспоминаем, обсуждаем. Рассказывайте тоже. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения. Ну, а прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур. Тему.
2: Так, мы сегодня про нелепые ссоры. Наткнулся на шикарное исследование.
0: Так.
2: Оно показало, что чем голоднее человек, тем сильнее его раздражает партнер.
0: Это правда.
2: Угу. В 2014 году исследователи из университета штата Огайо провели эксперимент с семейными парами. Сначала участников измеряли уровень глюкозы в крови. То есть фактически смотрели, насколько человек голоден. Затем в течение нескольких недель отслеживали уровень раздражения по отношению к партнеру. Причем у них был довольно интересный такой эксперимент. Каждому участнику выдали куклу Вуду, символизирующую партнера.
3: Уже начало.
2: Нормально. Начало, да.
0: Вместо капибары какой-нибудь антистрессовый.
2: И каждый вечер человек мог воткнуть в нее столько булавок, сколько захотел. Звучит странно. Но это был научный способ.
0: А выглядит крипово.
2: Максимально, да. Это был научный способ оценить уровень скрытой агрессии. Ну и оказалось, что чем ниже был уровень сахара в крови вечером, тем больше раздражения люди проявляли к своим супругам, и самые голодные участники втыкали больше булавок.
0: Обалдеть.
3: Ну, это именно сахара. То есть надо что-то сладкое есть?
0: Не, сахар,
2: не обязательно, он есть, да, много
0: как
2: где.
0: Показатель? Просто если ты съешь, у тебя показатель, уровень сахара в крови вырастет, даже если ты не сладкое съешь.
2: Соответственно, какой совет? Если вот назревает что-то, да, какая-то
0: покормить.
2: Вот буря, да, надо иметь при себе какую-нибудь резервную пироженку на всякий случай.
3: Чурешку. Ну, толчонку.
0: Толчонку, конечно. Слушай, но это точно работает вот с моим сыном, например. У меня, я уже рассказывал за эфиром вам неоднократно, он просто мог превратиться в совершенно какого-то несносного юношу, мальчика. И я думаю, как что, так только что нормальный был. А он просто голодный.
3: Но, с другой стороны, если ты объелся, тебе же тоже плоховато.
2: Нет, тебе уже все равно.
0: Да, тебе плоховато, но на остальных тебе все равно. Сейчас пойдем. Срочно?
2: От такого человека убежать можно, не догонит.
0: Друзья, расскажите про себя. Какие у вас не причины, почему вы недовольны, а причины того, из-за чего конкретно вы поругались? Что самые нелепые, какие поводы для ссор бывали у вас? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
8: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
1: Свадьба или новоселье?
0: В Хоумберри все для отличного приданого
1: или идеального домашнего пространства.
0: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
1: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
0: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
1: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
0: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
1: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сегодня в шоу «Rush» мы обсуждаем тему нелепых, странных, глупых поводов для ссор. Вот такое вот сообщение от нашей слушательницы Татьяны. До рождения детей я раз в полгода, наверное, искала повод поругаться с мужем, чтобы потом на него обижаться недельку. Эту неделю высыпаться, не готовить, не убираться.
1: Вы что делаете?
0: Ну, то есть ссора, пишет Таня, для устраивания мини-отпуска от домашних обязанностей женских. Хитро.
1: Ну, так, девчонки, признавайтесь, вы тоже так делаете?
2: Не, ну, как-то это грустно, на самом деле, что...
1: Но вы так делаете?
2: Я нет.
0: Я нет. Тань, а расскажите, хорошо, задача, для чего вы это делаете, понятно? Вот, а как вы докапываетесь? То есть, что было самым, ну, самым дурацким поводом, когда вы понимаете, ну, нет серьезных поводов, ну, не косячит мужик.
1: Да можно всегда сказать, что не приснилось во сне, что ты не изменил.
2: Например.
1: Все. Ну, да. Как докажешь, что этого не было? Хотя вот иногда и мужчины тоже, знаешь, цепляются ко всяким действительно мелочам. Олеся написала, когда муж что-то не так сделал, я ему говорил, ты что творишь? На что он мне, я что, тварь? Внезапно. Вот оно, недопонимание.
2: Тварь,
1: разный интеллект. Да, я говорю, творить от слова творец. Вообще-то.
0: А не от слова тварь.
2: Может, это юмореска такая была.
1: Зависит от выражения лица и интонации.
0: Что ты творишь? Я что, тварь? А может быть, это туда, к Достоевскому, тварь я дрожащая или право имя?
1: Может быть.
0: Да. Телефон-звонок у нас.
1: Михаил дозвонился, расскажет, какая нелепая ссора произошла у него. Миша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вот. Тут на днях, ну, со своей это у меня постоянно, ну, то я шучу, не так, то у меня шутки тупые.
1: Тупые шутки.
3: Да, всегда. И вот, тут, значит, на днях, это 3 дня назад ходили, все-таки пошли на фильм «Майкл», то есть кинотеатр, посмотрели, классно, в таком хорошем настроении, идем домой на остановку. Решили как раз прогуляться, ну, пешочком так, 3 остановки пройти, что потом эта погода хорошая.
1: Она мне... Лунную походку
3: решили
1: сделать.
3: Какая-то тема была, я не помню, то есть, ну, как сказать, ничего такого важного. Я рассказал, она давай рассказывать. И тут я в сторону смотрю, там, значит, балкон, и на балконе такое граффити красивое, то есть на Белом доме черный этот... краской, девушка с парнем, типа, ну, классно, красиво. Я ей такой, Марин, смотри. Она такая, что, где? Ну, еще понятно, она слепая, не видит. Ну, она не слепая, но это...
1: А, это ваши шутки, да?
3: И понеслось. Вот, ты меня постоянно перебиваешь. Да ты меня не слушаешь. Да я тебе ничего рассказывать не буду. Я думаю, да, лучше бы я молчал.
1: Слушайте,
3: чем это часто так бывает? Ну и минут 10 до остановки мы шли молча.
1: Но... А вы не помните, во время какого рассказа вы вот вернули вот эту историю?
0: Может, там важная какая-то история была?
1: Она рассказывала, что там у Машки-то вон случилось что, ты знаешь, нет? Ромка-то ей написал.
3: Нет, вообще что-то незначительное. Я понимаю, если что-то бы важное было.
0: Миш, ну что вы, никогда нельзя говорить, что жена рассказывает вам что-то незначительное. Ну что вы.
3: Да, ну как-то...
1: Размер не имеет значения.
3: Но там картинка была красивая.
0: Ну, картинка, да. Дилемма вообще, конечно. Михаил, спасибо большое за звонок. Тут тяжело. Тяжеловато, конечно. Друзья, расскажите, какие у вас бывали поводы для ссоры? Глупые поводы для ссоры? Тоже вот перебил, чтобы показать красивые граффити на стене. Повод. У вас какое такое было странненькое? Звоните. Можете записать голосовое сообщение, закинуть либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru, нажав кнопочку «Написать в эфир».
4: На Европе Плюс.

0: и Vertigo здесь на Европе Плюс. У нас в студии всегда разгораются жаркие баталии, когда речь заходит о выборе трека. Побеждает всегда Костя. А сегодня мы обсуждаем абсурдные поводы для каких-либо перепалок. Слушаем ваши голосовые сообщения. Или не слушаем.
1: Или все-таки послушаем.
2: Костя победил опять, смотрите, а?
3: Даже когда понимают, что они не правы, типа будут спорить до последнего. Так вот, я и моя лучшая подруга сентябрьские девы. И один раз мы поругались в сауне из-за того, что я, насколько помню, утверждала, что шампунь нужно выдерживать на волосах какое-то время. А она говорила, что его можно смывать сразу. И вот мы просто в течение минут пяти об этом спорили. И потом просто какое-то время из-за этого не разговаривали.
2: Да, в течение вот этой ссоры шампунь был на волосах, в итоге либо его смыли уже.
1: Да нет, самое главное, они потом наверняка выясняли по факту, что надо держать или не надо держать на волосах. Лучше промывается, вот шампунь впитывается в волосы,
0: чтобы... Но я знаю, что не надо держать, надо кондиционер держать.
1: Кондиционер, прям брать эту коробку и...
2: Ну подождите, процесс вот этого намыливания, он считается удерживанием шампуня на волосах?
0: Нет, это процесс намыливания.
2: Но какая разница, ты же можешь 5 минут, например, смотри, какие волосы.
0: Надо брать 2 в 1, как вот для мужчин.
2: Шампунь-кондиционер. Там 10 в 1, им еще и зубы чистить можно иногда.
1: Да. И как это, шашлык в нем мариновать.
2: Идеально вообще.
1: Друзья, расскажите, какие у вас были странные, может быть, вы тоже сентябрьская дева, может быть, вы декабрьский скорпион, не знаю. Какие у вас были глупые поводы для ссоры со своими друзьями, знакомыми, коллегами? Расскажите нам об этом, можете позвонить по телефону, можете написать текстовые сообщения в сообществе Европа Плюс в ВК и можете записать голосовое.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.».
18: Каждая девушка
12: хочет слышать правду в глаза.
15: Мы никогда не будем вместе.
18: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Европа Плюс.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Глупые, нелепые поводы для ссор». Наши слушатели делятся, из-за какой чепухи они ругались, в том числе и с близкими людьми, с коллегами ругались или где-то с малознакомыми товарищами. Вот такое сообщение Александр нам пишет. «Ребят, привет! Одна ссора произошла сегодня. Один мой знакомый с женой поехал в известный строительный магазин за мелочью по хозяйству и прицениться к чему-то серьезному. Ссора возникла из-за переходника на шланг для керхера. Ей отец что-то на даче подсоединил, а она хотела по-другому. И объясняла на пальцах. А он не мог понять. Подносил ей эти запчасти, вызвал консультанта. В итоге скандал в магазине. Она на машине уехала к маме. Он на автобусе поехал домой.
1: Ой.
0: И вот он один сидит на кухне, пьет взрослый напиток под музыку «Европа плюс».
2: Прям сериал настоящий.
0: Но мы немножко вытягиваем его из этой дыры плохого настроения.
1: Ну, иногда нужна немного драмы в жизни.
0: Ну, окей. Так ты думаешь, да? Ну, короче, но если что в сухом остатке, глупый повод для ссор. Переходник для керхера. Вот из-за этого поругались.
2: Да.
1: Это что?
0: Керхер — это мойка, скорее всего.
2: Высокого давления.
0: Да, да,
2: есть такая штука.
0: Которая под сильным давлением вода из нее.
2: Я сейчас подумал, что в целом, наверное, строительный магазин и любой магазин, где продаются вещи для ремонта, является местом для таких ссор. Потому что ремонт — штука такая, вызывающая ссоры и конфликты.
0: Да.
2: И консультанты, вероятно, столько историй прочувствовали, услышали, а, возможно, кого-то даже помирили.
0: Расскажите нам, да, вот те, кто работает в подобных магазинах, как из-за каких дверных ручек люди ссорились, из-за узора на обоях, из-за рисунка на паркете.
1: Да, вот Лев пишет: я ругаюсь с тещей по поводу того, какую телепередачу смотреть. Я люблю телеканал про рыбалку, а она любит «Поле чудес». А вот, ну, тяжело, когда ты действительно живешь с тещей, ну, может быть.
0: И настолько разные у вас вкусы.
1: Да.
2: Ладно бы в «Поле чудес» еще что-нибудь отгадывали из рыбацкой темы.
0: Я уверен, что что-то могло быть.
1: Автоматически. Тем более «Поле чудес», оно же выходит, по-моему, один раз в неделю. Ну, раньше, по крайней мере, выходило.
0: Да. И но все, может быть, это как раз вот тот самый временной слот, когда и наш слушатель может, и теща может посмотреть телевизор.
1: А есть же телевизоры, где половина одно показалось, половина другое.
0: А звук? Откуда включать?
1: Ну, то есть, наушники, может быть, можно где-то.
0: Не знаю, а то, понимаешь, у тебя картинка идет от рыбалки.
2: Мне кажется, что причина конфликта не из-за того, кто что смотрит, а почему вы вместе живете с тещей.
0: Это вообще причина многих ссор.
2: Да. Вот ключевая история, которая, на почве которой возникают любые конфликты.
0: Но эту причину не назовешь глупой или нелепой.
2: Согласен, да. Так вот, глупая причина. Всем привет, у нас с мужем постоянные глупые ссоры из-за вкусняшек дома. Он съедает все. А вот бывает такое, что ты весь день думаешь: ща приду домой, и как съем это мороженое. Думаешь о нем весь день, а муж, оказывается, все съел.
1: Но он бережет, может, вашу фигуру как-то.
0: Снижает вот этот вот удар холестериновый. Возможно, заботливый муж.
2: Да. Так, у нас есть голосование, из-за чего вы бы точно могли поругаться. Выбирайте свои пункты, которые могли бы стать причиной для вашей семейной ссоры. Варианты есть такие. Температура в комнате. Первый пункт. Кому когда холодно, кому-то жарко, особенно летом. Там, сезон кондиционеров, мне кажется, очень актуальный. Тема. Что смотреть вечером, вот как история от слушателя нашего, с тещей, видимо. Порядок дома, такой пункт. Еда, музыка в машине, куда поехать отдыхать, следующий вариант. Как правильно складывать вещи, или из-за чужого будильника. Бывает такая частая история, когда одному надо вставать раньше, и будильник его так сильно орет. Или
0: второй человек: вставай уже.
2: Например, да. Так что есть вот такие варианты. Голосуйте, выберем самые топовые причины для ругачек.
0: Да, голосуйте и рассказывайте подробнее свои истории, из-за чего, из-за каких глупых, из-за какой глупой ерунды вы когда-либо ругались. Можете нам звонить по телефону, рассказывать, а через несколько минут мы пообщаемся с психологом Оксаной Козыревой и обсудим сегодняшнюю тему с ней.

0: Оксана. Мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: добрый
1: Оксана. Вечер. Здравствуйте, Оксана. Вот мы обсуждаем сегодня странные, глупые поводы для ссор. Очень действительно необычные, назовем так. Иногда бывают поводы. И вот, вот о чем задумался, по крайней мере, я. А может быть, есть, Оксана, такие просто по своей сути склочные людишки, которым вот лишь бы поссориться, лишь бы поругаться? Может такое быть?
2: Ну, в целом, теоретически может такое быть, но склочные люди, как правило, имеют некую предысторию, то есть у них откуда-то, помимо особенностей их темперамента, особенностей характера, как правило, бывает какая-то накопившаяся агрессия, гнев, ярость, например, которую, причем по какому-то более значимому поводу, которую они, как правило, не могут выразить, страшно боятся вообще ее обнаружить и предъявить первоисточнику, и поэтому действительно, есть люди, которые, соответственно, в каких-то обычных бытовых мелких ситуациях очень вспыльчивые, да, могут конфликтовать, ссориться, казалось бы, из-за пустяков. Но в целом это может случиться абсолютно с любым человеком.
3: То есть, если есть какие-то такие мелкие неурядицы, то нужно обратить на них внимание, потому что человек, возможно, скрывает там какой-то большой пласт проблем и просто не хочет признаваться.
2: 100%, особенно в конфликтах семейных, очень часто вот те ссоры, которые мы считаем пустяковыми, или супруги на первый взгляд считают их пустяковыми, там важно, во-первых, прояснить, действительно ли с их точки зрения это какая-то глупость, потому что одному человеку, например, это может казаться ерундой, ну, не знаю, там разбросанные носки, да, или там в строительном магазине вот была история, да, там какой-то, значит, искали переходник. Угу. А для другого человека это совершенно не мелочь, это что-то важное, и тут важно, что конкретно означает, да, для другого партнера, чтобы, не знаю, вот переходник был именно тот, который тебе нужен. Возможно, это что-то про то, чтобы быть услышанным, насколько тебя слышат вообще в паре. И тогда, да, какой-то момент, где тебя как будто бы не слышат, он становится взрывоопасным, и для кого-то из партнеров это совершенно не мелочь, а может быть какой-то очень обидный и тяжелый конфликт.
4: То есть по причине конфликтов можно в целом догадаться, что происходит в отношениях на самом деле, да, получается?
2: Безусловно, конфликты — это вообще ядро, это прям такая живая ткань отношений. Я совершенно не верю, я думаю, многие коллеги со мной согласятся, в близкие отношения без конфликтов. Это всегда очень такая подозрительная история. Но, да, другой вопрос, как эти конфликты разрешаются, как они проживаются, удается ли людям как-то друг друга все-таки понять, немного сдвинуться в сторону друг друга, да, либо это очень часто вот такие ссоры, особенно мелкие, они, знаете, становятся неким семейным ритуалом, через который пара, например, сбрасывает какое-то напряжение регулярно, но сам конфликт никак не решается, и вполне может быть, что пара не сильно заинтересована, чтобы его решать. Просто есть вот, да, такой как будто бы легкий конфликт, не знаю, из-за условных носков, в котором его можно проиграть, все знают, с чего начнется, чем он закончится, все пары выпустили, и как бы живем дальше.
1: Оксана, вот скажите, как себя вести, когда ты понимаешь, что вот-вот конфликт случится, но с близким человеком, там, более-менее, наверное, понятно, там, постараться остыть, когда успокоишься, проговорить, сказать, что ты чувствуешь, там, и так далее, и так далее. А вот, например, это с малознакомыми людьми. Но есть ведь люди, которые прям, вот им нужен конфликт, консьержка какая-нибудь, в очереди какой-нибудь, знаете, там, хам или хамка, и вот ты понимаешь, что тебя триггерит, ты вовлекаешься эмоционально во все это, как себя правильно, как себя приостановить и остановить вот этот вот эмоциональный поток со стороны другого человека?
2: Вы знаете, тут, конечно, нет какого-то универсального рецепта, потому что для кого-то на самом деле будет терапевтично, да, когда человек, например, не знаю, всю жизнь подавлял злость, и вдруг вот он осознал, что это неправильно, что нужно где-то отстаивать себя, защищать себя, и вот, не знаю, консьержка там, не знаю, кричит на него, и он прям чувствует, подступает, вот, что нужно сказать ей как-то очень твердо. Ну, конечно, желательно это, да, как-то более этично выразить, но да, твердость все равно должна быть. То есть обязательно в таких конфликтах нужно именно вот не то чтобы жестко, не то чтобы агрессивно, но именно очень твердо показывать свою позицию.
1: Я 48-ю квартиру.
2: Ну, вы знаете, вот, кстати, да-да-да, смех смехом,

0: бы подумать, имеет ли это, например, смысл, потому что иногда где-то рациональнее действительно, ну, например, не знаю, там, промолчать или проигнорировать, потому что результат, ну, условно говоря, пройти в квартиру быстрее, угу. да, он важнее, чем затрачиваться на разговор с человеком, который, ну, ни к чему не приведет, потому что некоторые люди конфликтуют просто, чтобы атаковать, а не для того, чтобы, там, например, выполнить свою работу. Поэтому здесь нет какого-то единого правильного рецепта, каждый может сделать выбор сам, да, но в любом случае как бы защищать себя, да, что-то отвечать, попытаться вот эту дистанцию как-то выстроить, вернуть агрессию обидчику, всегда имеет смысл попытаться.
1: Но, с другой стороны, наверное, лучше, если тебе тоже необходимо вот это выплеснуть, сделать это с незнакомым человеком, чем со своими домочадцами дома. Если у тебя есть эта последняя капля...
2: Пойти в соседний подъезд с их консьержкой.
1: Да, например. И постараться как-то вне дома своего разгрузиться, чтобы домой прийти счастливым и улыбающимся. О, папа вернулся, наконец-то, да. А не пойти всех выстраивать, почему тут не убрано, и так далее.
0: Вот тут, конечно, есть ловушка очень серьезная, потому что, как правило, вот такие истории, ну, они, во-первых, чреваты тем, что пострадает кто-то вообще под руку, кто попадется невиновный, невинный. Причем очень часто это те же домочадцы или дети, потому что на них проще всего сбросить агрессию. Тут как раз очень важно вот в этих конфликтах, даже если вот такая разрядка случилась на кого-то совершенно непричастного к вашей злости, все-таки важно подумать, где вы не вернули какую-то злость адресату, где вы не ответили, где, возможно, имеет смысл вернуться к этому разговору, да, и все-таки что-то прояснить, потому что на самом деле вот такой срыв агрессии на ком-то условно безобидном, да, или случайном, он имеет такой временный эффект, то есть временное освобождение получилось, стало полегче, но реальный какой-то конфликт, который сидит внутри, или ситуация, которая ранила или обидела, она никак не разрешается. И поэтому здесь как раз очень важно все расставить на свои места и извиниться перед теми, кто попал под горячую руку.
2: Оксана, спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Спасибо, Оксана.
0: Да, спасибо, счастливо.
2: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Обсуждаем сегодня нелепые поводы для ругани, для ссор, из-за чего люди ругаются. Расскажите про себя, самая глупая ссора, которая у вас была, из-за чего она произошла. Можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495.
4: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: и Portugal The Man здесь на Европе Плюс. Для кого-то это просто топовый трек, а для Антона очередной повод станцевать. Сегодня стараемся отыскать самые глупые поводы для перебранок и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Была комичная ситуация с супругом, когда он в соседней комнате кричит: «Ты чё, глухая?» Ну, а мне слышится: «Ты чё, бухая?» Ну, соответственно, поругались, потом помирились, ну и смеялись очень дружно.
2: Не да. глухая,
3: точно не глухая.
2: Вообще нет.
3: А вы знаете, меня что больше всего бесит, когда вот такие перекрики дома происходят, например, да? Ты что-то говоришь, и в ответ тебе прилетает «что?», и ты повторяешь, например, ровно то, что человек уже услышал. А чего не услышал, он все еще переспрашивает. Обычно я становлюсь таким человеком.
0: Надо поиграть с голосом как-то.
3: Например, Артур, а дай мне... Что? Дай мне! Вот...
2: Всегда так бывает.
4: Сложно дать.
3: Вот, да.
2: Друзья, расскажите, вы из-за чего поругались, поссорились, из-за какой ерунды? Самое, ну, самый странный повод для вашей ссоры. Приведите нам пару-тройку примеров. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо можете записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru. Нажимаете на кнопку «Написать в эфир» и там пишите голосовуху.
5: Реклама. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: сообщение от наших слушателей по поводу глупых поводов для ссоры. Ну вот смотрите, какая история. Надежда рассказывает. У меня был день рождения. Букет мне отправили подруга и муж. Отдельные букеты. Угу. Букет мужа приехал раньше, но написала мне первая подруга одновременно с доставкой. Угу. Это был букет от мужа, но я выложила в сеть с подписью «Спасибо, подруга».
1: Ну, перепутала просто.
0: Муж обиделся, понимая, что это его букет, ведь свой он отправил без открытки. Ну, это разве нелепый повод для ссоры?
1: Нелеп. Она же откуда она знала?
0: Ну, в смысле? Ну,
1: там,
0: как?
1: Да там без подписи, просто прислали какой-то букет.
0: Ну, рассорься с этой подругой.
2: Ну, подождите, подруга, а потом все-таки был выложен тоже букет мужа уже настоящий?
0: Ну, тот, который прислал подруга?
2: Да.
0: Но зависит от того, какую подруга подобрала букет. Может, у мужа там был букетище, а подруга там...
1: Розочку одну.
2: Кстати.
0: Да, и тогда вообще...
2: Обидно.
0: Да, именно.
2: Ты бенефитов не получил никаких. Вот это...
1: А ну, может, зачем он дарит букет? Чтобы, чтобы жена похвасталась или просто
2: ее порадовать? Нет, ну подождите, но ведь жена тоже поняла, что это от подруги, а не от мужа. Она не только в социальных сетях об этом написала, но и для себя тоже так ведь уяснила.
0: Муж, скорее всего, не для того, чтобы похвастаться. Но когда он видит. Ну, понимаешь, вот ну представь, гипертрофируем ситуацию. Он подарил ей машину. А подруга подарила стиральную машинку. Угу. Понимаешь, ну как, машина-машина, машинка-машинка. Вот, и жена выкладывает «Спасибо, подруга, за классную машинку». И выкладывает машинку, автомобиль, который муж подарил. Конечно, мужу будет обидно. Так и с цветами. Просто если бы она ничего не написала, он бы, может, и не сказал.
1: Но это все равно странно как-то для мужчины. Все равно, это не машина. Это всего лишь
0: хорошо,
1: букет.
0: Хорошо, ну а если это не букет, и если это не...
1: Он мог подарить еще такой же букет, ну подобный, мощный.
0: Сразу же, да?
2: Мощный.
0: Ах, вот так вот,
1: да.
0: На тебе, да?
1: Да,
0: еще короля Бубей.
1: Говорит, раз ты перепутала, то вот держи другой и выложи уже с подписью, что это от меня.
0: Бестолочь ты моя, что ж ты перепутала? На тебе вот, не забудь никогда.
2: Подождите, ну виноват по ощущениям, как будто мужчина теперь, получается.
1: Это правда. А почему?
2: А почему правда-то?
1: Так он без открытки отправил, непонятно вообще.
2: Так он же не отправлял. Зачем открытка он здесь? Знал, нужна что? Какая-то. Так,
1: а она, видать, сколько ей... Не только же у нее муж один может ей цветы подарить.
2: Опачки, а кто это? Да, тебе начинают дарить букетики, но тут всякие разные.
1: Кто угодно может подарить.
0: Кто угодно. Замужней женщине.
1: Подруге, поклоннике,
0: да,
1: коллеге.
0: Ну, тогда вот вопрос к подруге. А, ну хотя подруга не знала, что
1: подруга вообще отправила и сообщение.
0: Подруга подкинула проблем, как девочка в старой песне.
2: Интересно, муж написал ей просто в директ, типа, удали сообщение. Удали быстро. Ну, в смысле, это подруга, это мой букет. Как вот разбирать?
1: А муж это считай, ну, он же как друг тоже.
2: А подруга не обиделась? Подруга не обиделась, типа, Алена, а что это ты мой букет не выложила?
1: Может, подруга тоже могла.
0: Может, подруга подумала, ничего себе, за 1500 такой букет. Ого-го, надо запомнить этот сервис доставки.
2: Да, хороший. Интересно получается.
0: Подруга сейчас.
2: Вот видите, как... Много проблем.
0: Короче, по мнению Саши, виноват мужик.
1: Ну, я не вижу, что девушка виновата. Ну, во-первых, у нее день рождения. Почему он возникает на пустом месте?
0: Ну, мужчине все-таки, вот он может быть, представляешь, особенный, если мужчина...
1: Так она может ему лично написать «Большое тебе спасибо».
0: Спасибо тебе большое, но настроение на весь день рождения ты мне испортил. Вот так вот она может написать.
1: Например, такая формулировка тоже годится.
2: Это максимально обидно, конечно.
0: Да. Ну ладно, вот такое вот сообщение. Другое. Юрий нам пишет. К вопросу о поводах для ссоры. Меня всегда раздражают вопросы, на которые есть только один ответ. Например, в кабинет, где сижу я и мой коллега, заглядывает другой. Наш коллега обводит кабинет взглядом, видит, что я в кабинете один, после чего спрашивает: «Ты один?» В таких случаях я всегда серьезным видом отвечаю: «Нет, Алексей вон в шкафу сидит». Спрашивается: «Зачем ты задавал этот вопрос?»
2: Ну, вдруг, мало ли. Ну, потому что, видимо, случаи были, когда какой-то приватный разговор случился, а там, не знаю, в том же самом шкафу, да, был Алексей, к примеру, и потом все это разошлось. Поэтому человек перепроверяет на всякий случай. Факт-чекинг такой происходит.
0: Да.
2: Да, это иногда, видимо, важно. А вот такое сообщение, оказывается, не только девушки с этим страдают, а еще и мужчины. Моему мужу приснился сон, в котором я плохо себя вела. В его представлении, да. И он полдня на меня дулся, по-настоящему излился на такой сон, который в таком свете приснился впервые. Люблю своего мужа.
0: Ну а что же
2: себя не веду.
0: Что же вы оплошали-то в его сне себя?
2: Может, а почему ты только во сне плохо себя ведешь так?
0: Ты сегодня была плохой девочкой, между прочим. Может, он специально так надул губки вот это вот, чтобы вы плохо себя повели.
2: Да.
0: Друзья, расскажите про странные поводы для ссор, которые были у вас, из-за чего вы нелепо поссорились, поругались с коллегами, с близкими. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Warning и Ту Курасон. Здесь на Европе Плюс твое сердце. Сердца наши не на месте, когда речь идет о склоках, передрягах, различных ссорах. Сегодня их обсуждаем и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: У меня есть школьная подруга, которая живет в другом городе. И один раз мы с ней не виделись 15 лет после школы. Сейчас, конечно, стали чаще встречаться. Так вот, когда я к ней приехала в гости в другой город, через 15 лет, один раз вечером мы сидели, и она варила бульон. И мы с ней очень долго, минут 15, спорили, как надо варить бульон. Я утверждала, что бульон для прозрачности необходимо варить на медленном огне, а она говорила, что надо ставить обязательно на самый большой огонь. Ее муж рядом сидел, слушал, через 15 минут выдал. Вот если бы я с другом не виделся 15 лет, я бы из-за бульона явно с ним не спорил бы. Мы потом очень долго смеялись над этой ситуацией, и она мне объяснила, что мне надо было не прозрачный бульон, мне надо было очень быстро его сварить.
2: Слушайте, ну тут же даже, мне кажется, более глубинная история. Так. Это получается... внедряются в твои хозяйские какие-то вот эти привычки. Mm-hmm. То есть она готовит у себя на кухне. Готовит так, как
3: и
2: умеет.
3: И тут другая хозяйка.
2: А тут внезапно... Ой, знаешь, там, Юль, вообще-то по-другому.
3: Лучше
2: в присутствии мужа.
3: На маленьком огне. Да. Если хочешь, чтобы прозрачный. Она говорит, а я хочу мутный. Нет, а муж тоже хороший. Не знаю, мы бы, конечно, вот мы бабы. Вот
2: вышла отсюда.
3: Вот мы, конечно, из-за бульона. Мы бы никак, мы мужики... Конечно, мужики никогда. Мужики из-за чего поссорились? Вот хорошо, вот 95-й или с присадками все-таки?
2: Да это одно и то же. Это мне... Погоди. Мне Славик рассказывал, он работает на бензовозе.
3: Ну, ресурс.
2: Из одной канистры заливает.
3: Да нет, ну ресурс пойми больше.
2: Анто.
0: Вот мы бы из-за этого никогда бы.
3: Присадки клапана затирают, понимаешь? Вот потом вот у тебя перебирать просто, у меня заработает Несто, чувак. Вот, и потом он говорит, не отмоешь. Ну вот Саша загрустила что-то, неинтересно. Возвращаемся к вопросам про бульон. Друзья, расскажите, из-за чего вы ругались? Какой самый нелепый повод для ссоры случался у вас? Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: уже легендарный Фучин.
1: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
3: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Сообщение от наших слушателей. Ольга пишет: бывший муж, когда готовил мне чай, то клал сахар в него, то не клал. И мне приходилось каждый раз спрашивать: сахар есть? И в какой-то момент меня посетила мысль, что мне жалко тратить жизнь на этот вопрос. И я попросила определиться: либо всегда класть, либо не класть. И разразился большой скандал. Меня обвинили в неблагодарности, пишет Ольга.
1: Слушай, ну это ведь зависит от того, с чем этот чай пьется. Но если есть, если есть какой-то десерт, например, сладкий, то, возможно, еще и присутствие сахара в чае уже слишком лишнее. Слишком
0: слипнется.
2: Ну, как будто Ольга должна была сразу сказать: ТЗ какой? Какой ей сахар нравится? И дальше, мне кажется...
1: Бриф заполнить перед обедом, да? Вообще, вот эта вся история. Зум, созвон.
2: Один раз. Вот сделать какой-то роудмэп.
0: Либо, ну... А если ей нравится по настроению? Может быть, просто распечатать маленькие формы, такие маленький формуляр. Ага. И ты заполняешь сахаром или без. Если да, у тебя как-то галочку ставишь. И если да, то сколько ложек.
1: А в чем проблема самостоятельно класть себе сахар?
0: Ну, это забота. Муж просто заботится. Он как бы ей не сложно, просто она не знает, если он уже положил, она положит еще 2 ложки. Будет очень липко. Вот так вот.
2: Ну, можно же сначала попробовать, и потом уже.
0: А он горячий еще. А если класть, когда он остынет, он долго будет размешиваться.
2: Потому надо бабл-ти пить. Ну так, это к чему?
1: Просто пейте бабл-ти.
2: Он теплый, кстати.
0: Вот.
1: Ну, а если он постоит немножко?
0: А он сладкий?
2: Да.
0: Бабл-ти?
2: Да.
0: Да?
2: А мы же не про горячесть, да? А про сладкость говорили.
0: Да, но где горячесть, там и сладкость. Ух ты, горячая, сладкая моя. Частенько такую фразу можно услышать.
1: Да, Александра написала: мой муж не всегда понимает значение мемов. И когда я ему присылаю, приходится объяснять, что я имела в виду, а то обидится.
0: Ой, это смешно.
1: Но, кстати говоря, потому что иногда некоторые фразы из мемов кажутся обидными, хотя человек не хотел обидеть, а просто цитировал, как в анекдоте каком-нибудь. И если человек не в курсе, правда, это причина.
0: Пересказывать шутку — это немножко нелепо. Да, телефонный звоночек у нас.
1: Константин дозвонился, расскажет про свою историю. Костя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, всем привет. Слышно меня?
0: Да, вроде слышно, но как будто вы
1: на МКС где-то. Земля.
0: Как будто сеансвязь. Давайте, пока в тень спутник не ушел. Да, расскажите, какие у вас были нелепые поводы для ссор?
3: Да, у меня была интересная история. У меня жена сидела в декрете, там памперсы, готовка, стирка. Я решил ей сделать сюрприз. Купил путевку на Мальдивы. Купил заранее, недорого. Там в конце лета или начале осени.
0: Так.
3: Потом ребенка пристроили в сад. Он там все нормально, не болел, начал. И ее выдернули на работу. То есть в конце осени, там в конце ноября, в начале декабря ее выгнали на работу. А так как у меня путевка на руках уже была, я думаю, чтобы все было хорошо, позвонился с ее руководителем. Договорился, объяснился, что уже путевка куплена, уже заранее все как-то сделано.
0: Константин, а эта путевка, это был сюрприз, да? Она не знала про эту поездку?
3: Она про это не знала. Это был сюрприз, это был мечта, и вот я решил...
0: Да, да, так,
3: ребенком сейчас едет. И в итоге за неделю до поездки я говорю, за ужином, я говорю, у меня разговор серьезный. Сели, мы через неделю летим на Мальдивы.
0: Так.
3: И все, и слезы, причем слезы не радости совсем, обида, она такая, у меня работа, я говорю, не переживай, я с руководителем договорился, все в порядке. Я такая, как это, у меня работа. Я только вышла из декрета, у меня тут одно, второе, третье. И, короче, прямо вот мы неделю практически не разговаривали, такие надутые, обиженные все ходили.
0: Так.
3: Вот. Потом мы с друзьями, ну, с друзьям рассказываем это все. Ну, друзья начали разговаривать, типа, вот прикиньте, вы бы развелись, и что бы вы в суде сказали?
1: Из-за Мальдивы поссорились.
0: Да.
2: Ну, по итогу вы полетели?
1: Вы слетали тогда, отдохнули?
3: Путевку в Мальдивы, и поэтому мы разводимся.
0: Да, Кость, а в итоге слетали? Или вы с друзьями полетели?
3: Нет, нет. Ну да, она, кстати, предлагала, да, там слетать с кем-то другим. Но я дожал, и как бы съездили всей семьей.
0: Так.
3: Заснули, но она с ноутбуком сидела на берегу океана и работала.
0: Эх, ой. Да, но она хотя бы оттуда несколько фоточек выложила в свои соцсети.
3: Ну, не сильно любим соцсети, но так в памяти, да, телефона
0: Моменты,
3: есть там пару.
0: Тогда, видимо, все-таки хоть немножко, но понравилось.
1: Ну, вот проблема, знаете, для Кости какая, что он вроде бы вот осуществил мечту своей жены, да, но не до конца опять.
0: Да, это обидно, когда ты реально готовишь какой-то сюрприз, а потом...
1: Задолго.
0: Тебе... Да. И все уже, все продумал, придумал, а потом так типа, да нет, это что, это какая-то ерунда, и не тогда, и вообще не туда.
2: Ну да, очень обидно, конечно.
0: Да. Спасибо Константину за звонок. Друзья, можете рассказать свою историю про нелепый повод для ссоры. Напишите текстом в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Кельвин Харрис в нашем эфире. Так, вот помните, мы говорили, что-то я такое упомянул, что, наверное, декабрьский скорпион.
1: Да, было, причем не могут быть декабрьские.
0: Да, нам слушатель пишет, Сергей, декабрьских скорпионов не бывает, 21 ноября край. Но вот жена мне говорит, что это не стоит писать. В итоге мы с ней поссорились.
2: Подождите, а если речь была про декабрьский... Нет, про скорпиона в асценденте. И там неважно, в каком месяце родился.
1: Ну, не надо было писать.
0: Ага. Вот. Сейчас вы тоже с Сергеем поссоритесь по поводу асцендента.
2: Нет, с этой точки зрения, может быть, скорпион получается в декабре тоже.
0: Не готов вступать в аргументированные дискуссии по этому вопросу. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Так что у вас есть время еще оставить свой голос.
3: Реклама.
4: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
4: 12+.

0: Montana, Every Since You Left Me. Только что здесь на Европе Плюс. Пора подвести итоги. Голосование мы тут выясняли, из-за чего вы бы могли поругаться, и варианты представили в наших соцсетях. И меньше всего люди готовы ругаться из-за того, что смотрите вечером. Потому что вечером надо слушать.
1: Казалось бы. Кстати.
0: Да. Угу. Всего 12% у этого пункта. Также в меньшинстве, оказывается, еда. Не особенно люди ссорят. Угу. Ссорятся по поводу еды. А вот, например, пункты такие, как будильник, такие, как правильный распорядок в шкафу и порядок в доме. В целом, самые главные триггеры, за которых ссора может
1: возникнуть. Я говорила, что тренд нужно переезжать в отель. Но там как раз убираются, то есть не будет вот этой ссоры из-за уборки.
2: Это ты знаешь из другого нашего эфира про тренд, да, переезжать.
0: Надо было добавить пункт деньги, и вот он бы тоже здесь был бы, и тогда бы, Саша, твоя версия не была бы полноценной.
2: А мы не знаем, знаешь, история сослагательного наклонения не знает. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Прощаемся с вами. Да когда? Вообще мы...
1: До понедельника.
0: Вот это да.
2: Да, вам хорошего настроения и хорошей погоды все эти дни и в длинные выходные тоже. До понедельника. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. В российской столице уже 21.20. Привет всем, кто проводит вечер в моей компании. Это Фомин. Ну и я сегодня буду с вами еще какое-то время для того, чтобы сыграть отличную музыку, чтобы было хорошо, чтобы было приятно, чтобы этот теплый, солнечный, еще практически летний вечер продолжался. Ну, в общем-то, под классный музон. Итак, в ближайшее время Тэма Пала и Жене. Послушаем «Дракула». Классный трек, который впервые в жизни у Кевина Паркера попал в Billboard Hot 100. Это стоит отметить прослушиванием. Ну а также Рэй Делтон и мировой бенгер «All We Got».
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют по индиях Чо и Мод «Шаде». Мощный взлет Доминик Файк «Baby Doll». Выше всех Тедди Свимс «Mr. Know It All». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

классный трек только что здесь на Европе Плюс. Спасибо Time Impala за Дракулу. Ну и спасибо, скажем, в ближайшее время Тедди Свимс за его суперхит Mr. On and On. Раньше Люв Хаус и Immortal. А также Алок и Джаз Глин. Услышим Summer's Back. Вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 45.

Know It All. Это лидер нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40 Тедди Свимс. Вообще, статистика у Тедди в нашем хит-списке просто потрясающая. Со многими своими треками он добирался до вершины. И вот она ему покорилась вновь. И, кстати, стало это возможно благодаря тебе и твоим голосам на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Поддерживай любимчиков и дальше. Ну, а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Боб Синклар и Кайз, I Can't Wait, моя Мишель Иногда, а также Эвелин Рокстон, Vertigo впереди на радиостанции номер один в России. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Шикарная подборка суперхитов ждет тебя далее на Европе Плюс. Слушать топовые треки будем без каких-либо остановок на протяжении всех предстоящих 45 минут. А это уже, согласись, гарантия крутых эмоций. С нами Хью Жали Соль, то есть мы Джамейкан. Бам-бам! Не пропусти Бруно Марса с историей I Just Might. Чуть раньше здесь отметится Russian Raul Alejandro и Wizkid с суперхитом «Pongo». Но это далеко не все. Также в эти 45 минут только музыки на Европе+. Плюс. За твое внимание поборется Бенсон, Бун, Зейн, Эли Гулдин и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 23:00.

стороны, сколько людей, которые думают, что им намекали на эту самую симпатию, хотя в реальности такого не было. Думаю, в одну из этих двух категорий попадет каждый человек. Мод, намек на нас только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Уделим внимание лучшим диджеям планеты. В ближайшие минуты на Европе Плюс отметится Marshmello, Don Diablo, Tiesto и David Guetta. У каждого из них будут свои ребята на фите. Раскрывать название суперхитов не буду. Оставайся с нами и все поймешь сам. Но что можно сказать точно, будет очень хитово.

Прямо сейчас шикарная вещица от уже давно знакомых нам ребят. Круто. А дальше знакомых нам ребят будет ничуть не меньше. Больше хитов и больше музыки впереди. Minelli Rehab, Deep Sea, Vice, Wait Way, Alibi Blue. Также Kungs и Daffylos London Galaxy впереди. А, ну и, конечно, не забывай, что слушать нас можно с помощью своей умной колонки. Это вообще-то проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все лучшие треки планеты заиграют для тебя. Умная колонка ждет твоего сигнала, поэтому пользуйся этим.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, на все следующие полчаса я оставляю тебя в компании топовых хитмейкеров. Зовут меня Андрей Каясов, я буду поблизости, но отвлекать тебя от такого удовольствия точно не посмею. С нами Бибер, Рекс и Фейтлесс, тема и New Religion. Прежде Лавип Нау и The Warning с вещицей Two Corazon Your Heart. Также встречай BTS с треком Swim. А еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Супер хитами тебя порадует Stromae, Offenbach, но это далеко не полный список. Ничего не пропусти.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он

0: Ссылочка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Европа плюс точка ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никогда.

0: сейчас мьюзик, музыка, естественно, занимает огромное место в жизни каждого меломана, а в жизни Тимура Бодрова, как иногда кажется, и вовсе все место. Да, он полностью состоит из музыки. Ну и более того, он круто разбирается в танцевальных треках, в EDM-хитах, которые качают людей на танцполах всего мира. Клубные гимны недели он представляет тебе в топ-клаб-чарте в 20.00 по Москве в субботу. Обязательно подключайся и устраивай свою вечеринку. У нас далее больше хитов и больше музыки. Brax Extend, Pay to Exist, сразу после 10-й сериал The Sound of Silence здесь, на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Grooujet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: С 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Европа Плюс, Владикавказ, Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

мыслят обычные артисты. Обгоню ли я в мировом Шазаме другого звездного исполнителя? Как мыслит Тейм Импала? Обгоню ли я сам себя со своим же треком? Да, фишка в том, что и оригинал, и вот этот вариант с Дженни находится в топе вышеназванного хит-списка. Вау! Вау! Дракула только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки на подходе Чимин. Будем слушать классную тему Ху. Прежде не пропусти одного из лучших диджеев планеты Алана Уокера, поэтому в компании Изабеллы Мелтон и Катрина Райан с вещицей Broken Strings. И обязательно дождемся елку с хитом проще. Все это здесь, на Европе Плюс. Не пропусти.

Прежде с нами группа «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». Еще раньше лови Алекса Ворона с суперхитом «Fever Dream». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Билли Айлиш, Келвин Харрис и Джон Ньюман и многие-многие другие. Продвигаемся.

столице час ночи.

году Медуза делает особый акцент на своих лайв-выступлениях. Да, это не просто какой-то там вот диджей-сет, а самое настоящее масштабнейшее аудиовизуальное шоу. Весной вот выступили с таким форматом на фесте EDC Лас-Вегас, и надо сказать, что это было реально мощно. Круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Если хочется инди-поп-рока, пожалуйста, Доминик Файк, Бэйби Джол на подходе. Если жаждешь дэнс-попа, тоже welcome. Майли Сайрус и тема End of the World также совсем скоро. А вот раньше всех не пропусти Эвелин Рокстон с мелодик хаус-хитом Vertigo. Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся. Европа Плюс.

Доминик Файк, Baby Doll, только что. Ну а вот 65 минут вполне хватит, чтобы весь день сложился классно. Если посмотришь свежий 244 выпуск подкаста «Бригада Уличка», то весь четверг, который стал по совместительству пятницей, потому что последний рабочий на этой неделе, пройдет 100% шикарно. Вэл, Вики, Леха и Паш все в сборе, а сам выпуск получился и веселым, и информативным. Зацени. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nights, Teddy Swims, Mr. No Hotel, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12

часа на Европе Плюс будут греметь только хиты, а ты делай время громче, чтобы ничего не пропустить. С нами Бай Индиях Чой Мод с историей Шанте. Прежде здесь отметится Russian Raul Alejandro with Kids с темой Pongo. Чуть раньше Love Imagine Dragons с суперхитом Whatever It Takes. Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Не пропусти Зейна, группу Brainstorm и многих-многих других. Полетели.

0: Если this way weekend, это by Индиях Чой Мод прямо сейчас. Ох, грядет длинный уикенд, целых 3 дня будем отдыхать. Надеюсь, ты его запомнишь надолго. Это самый уикенд, и у тебя есть масса всего интересного, запланированного. Если нет, то для продумывания выходных есть еще целый четверг. Времени вполне достаточно, приступай. Больше, когда больше музыки ждет нас далее, вдарим немножко афробита вместе с Хьюжели Сольда, послушаем вещицу Jamaican Bam Bam, прежде лови порцию стильного хип-хопа от French Montana и Макса Би. История «Ever since you left me, I went deaf». Также совсем скоро, вот раньше всех, встречает Домена Дэвида с красивейшей поп-рок баллады «Next Summer» здесь, на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip.
1: Bad for me.
2: One hit.
1: Bad for me.
2: One kiss.
1: Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

главным хитом лета 2026. Вот все для этого есть. Драйв, мощный бит, да и вообще такую тему хочется дэнсить под открытым небом. Круто. Драйв с самого утра тебе точно обеспечит в Элли Вики. Помню, что с 7 до 10 по Москве ребята будут всю страну, поднимают тебе настроение и, конечно же, дарят подарки. Подключайся и начинай свой день вместе с бригадой У здесь на Европе Плюс. У нас далее больше хитов, больше музыки. Halsey Nightmare, Cyril Eden, Lewis, Follow Your Feet, а также Кумс и Тайфилус Лондон Galaxy впереди. Оставайся.

0: 15 минут.
1: В следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом, слушать суперхиты без паузы остановок здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. Впереди Тейм Импала и Дженни с темой «Дракула». Прежде здесь отметится «Елка» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать.
1: Чуть ранее с нами Алекс Уоррен с суперхитом «Fever Dream». Но это далеко не все. Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти Дуа Липа, Леди Гага и многих других. Ну а в новом часе встречай Мишу Зайцева.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информация.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 часа ночи.